0: Я бы приказал.
1: Сеанс подписывался.
2: Good morning, Charlie. 312, Charlie. 2190.
1: Charlie, 312.

0: Грязный стол за полный бетингар, семен майк, фоксер, супер, потеря за три эдера, пятерки.
1: Эдди, ада, семен майк, фоксер, супер, на чем он
2: Thank you.